0: Никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, вари, вари, никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, вари, никто не говори, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, вари, никто не говори, никто не говори, никто не говори, вари, вари, вари, вари,
1: вари. О, гайтер, дака мазь ум педаску. Изи, изге, изге, изге, изге, абол.
0: Не говори.
1: Um pedaço só pra ti, um pedaço só pra ti.
0: Nego, nego, vari, nego, nego, nego, vum. Nego, nego, vari, vari, vari, vari, vum. Nego, nego, vari, nego, nego, nego, vum. Nego, nego, vari, vari, vari, vari, vum.
1: Lembra-te?